0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – «Двери Сити». «Двери Сити» – первый дверной.
1: Оңтүстік астанамызда бүгін күн құбылмалы, 22 градус жылы, кешке 19 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте плюс 27, күн ала бұлтты, жауын шашын жоқ, кешкісін 8 градус жылы болады. Ал Ақтөбеде 31 градус ыстық болып тұр, күн ашық, кешкі уақытта плюс 28 градусты көрсетіп тұр. Әрқарай эфирден Самат Жанғазин, Самал тобы, Садырадинді тыңдаймыз, бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, Айтекеби 19/4, Атырау Доссор 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
7: Двери Сити.

0: Вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticket On. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Жарнама.
3: Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
4: Легендарный цирк «Дю Солей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане.

0: Татарстане с официальными гастролями с 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
1: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Кинотеатр «Киноплекс-12» объявляет о торжественном открытии 27 мая в торговом центре «Алатау-Плаза». На сцене выступят Гадльбек Жанай, Нурлан Еспанов и другие артисты. Только в этот день, 27 мая, для всех гостей кинотеатра цена билета 1000 тенге. Кинотеатр «Киноплекс-12» «Алатау-Плаза» находится по адресу улица РСТ-46-4. Ждем вас!

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда 22 градус жылы, күн құбылмалы, кешке 20 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте 29 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкісін 25 градус жылы болады. Ақтөбеде 31 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкі уақытта плюс 28 градусты көрсетіп тұр. Алда афиш айдары, мәдени жаңалықтарды біле отырыңыз, ал одан кейін бірнеше ән тыңдап алып, өліп қайта тірілген адам туралы айтып берем. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
0: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан-ФМ.
6: Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
7: Концерт, посвященный 20-летию группы Кешью. 20 солисток, главные хиты. Новая глава. Шоу мирового масштаба пройдет 29 мая на центральном стадионе Алматы. Central Asia Drift Show, третий этап. 16-18 июня, город Кунаев. ASP Arena. Level Up фестиваль. Пятый юбилейный опен-эйр в Алматы. 13 июня на трамплинах Сункар выступят Ирина Кайратовна, Лука Верес, Бакер, Килиана РФ, Джуниор, Ния и Тында и еще один засекреченный хедлайнер. Музыка, интерактивы, подарки и тысячи людей в одном месте. Дресс-код белый. Игры будущего 2026 – это международный турнир нового поколения, где спорт объединяется с технологиями. В фиджитал-футболе команды сначала играют в диджитал-формате, а затем выходят на реальное поле. Итоговый счет определяет победителя. С 29 июля по 9 августа Астана примет 800 спортсменов из более чем 50 стран мира. Ожидается 8 фиджитал и цифровых дисциплин. Нас ждут матчи по топовым играм, в том числе по Counter-Strike 2 и Dota 2. Новая атмосфера и формат, который меняет представление о спорте. Билеты можно купить на Ticketon.kz. Оплачивая покупку через Freedom Super App, вы получаете до 15% кэшбэка. Freedom Ticketon – главный поставщик ярких эмоций.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Aspen FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
8: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.
6: Аспан FM.
2: Махаббат Мекена.

Жарнама. Кинотеатр «Киноплекс-12» объявляет о торжественном открытии 27 мая в торговом центре «Алатау-Плаза». На сцене выступят Гадельбек Жанай, Нурлан Еспанов и другие артисты. Только в этот день, 27 мая, для всех гостей кинотеатра цена билета 1000 тенге. Кинотеатр «Киноплекс-12» «Алатау-Плаза» находится по адресу улица РСТ-46/4. Ждем вас!

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада 22 градус жылы, күн құбылмалы, кешке 20 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте 29 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкісін 25 градус жылы болады. Ал Ақтөбеде 31 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкі уақытта плюс 28 градусты көрсетіп тұр. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.

0: теледидарлар және ЕК Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қалаға небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаны үйлесімі.
2: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Легендарный цирк «Дю Солей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
4: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.